Это чей? Чей? Числит Клингварп. Вид Хойнаст. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.